изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями. В этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями в этих городах, в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Университет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем, судьба за судьбой.
0: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
0: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями в этих городах, в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: отметить. Вот сегодня, например, 4 августа отмечается День чуткого носа или День ольфакции. Посвящен нашему недооцененному чувству обоняния. Кстати, нос – верный помощник не только в нюхательной области. Он поможет утром встать с той ноги, да, по мнению специалистов. Поможет мини-тест. Нужно поочередно закрыть ноздри пальцем, и та ноздря, через которую будет дышаться легче, станет определяющей в выборе ноги, с которой следует вставать. И день определенно пройдет в лучшем настроении. Получается, что насморк, заложенность носа – уважительная причина вообще не покидать постельку. Кому нужен бубнящий и недовольный человек в коллективе. Но я надеюсь, с выбором ноги ты не ошибся. В чем точно я уверена? В том, что ты сделал правильный выбор, оставшись на волне Центр-ФМ. Попав сюда, уходить уже никуда не нужно, потому что здесь нескончаемый поток музыкальной энергии, и очень скоро здесь Above and Beyond. Встречай Тимми Трампета. И довольно скоро Джоэл Кори вместе с Галантис. А в студии Центра ФМ Полина Говоровская. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

Вернемся в прошлое вместе с бельгийским проектом Silver. Это результат уникального симбиоза талантов. Потрясающий женский вокал Silvi, клубный диджей Бельгии DJ Wout и транс-продюсер Reggie объединились и сформировали неповторимый звук. Именно эти ребята стали пионерами евротранса в Бельгии. Возможно, группа появилась бы еще раньше, потому что вокалистка Silvi влюбила в свой голос многих, будучи 9-летним ребенком. И уже тогда лейблы дрались за подписание контракта с ней. Но до 16 лет девочка не могла вот так просто петь по закону, потому что это уже считалось эксплуатацией детского труда. Но главное, она дождалась своего момента. И вот главным прорывом на мировую сцену проект Silver обязан нескольким трекам: Forever in Love, Forgiven, Turn the Tide, поскольку с ними бельгийцы покорили Соединенные Штаты. Почему я вспомнила об этой группе? Ну, потому что появился список треков, которые чаще всего играли диджеем на недавнем фестивале Tomorrowland. И вот на первом месте по популярности оказалась совместная работа Димитри Вегаса Тед Би с Silver, Turn the Tide. Но мы все-таки оригинал вспомним. Это же флешбэк. Флешбэк.

0: Легендарнейший диджей Пол Акинфолд в нашем эфире. Кстати, уже этой осенью любители электронной музыки ждут его с нетерпением, с диджейскими сетами аж в нескольких городах. Так что можно как-то позаботиться о своем досуге и заранее купить билетики. Ну а у нас вечеринка круглосуточно в эфире центра. Каскейт и Бунт уже скоро. Встречай Стива Аоки. Кунгс вместе с Boys Noize в нашем плейлисте. Обязательно все это послушаем. Кто-то даже и подвигается под классные треки. Но после свежих новостей.
1: Новости.
2: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Александр Лукашенко накануне заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной кампании озимого сева. Экватор страды перешагнули. Несмотря на погоду, аграрии рассчитывают на высокий результат, не ниже прошлогоднего. Задача только добавлять. В числе первых областей-миллионников – Брестская и Минская области. Своими достижениями гордятся и в хозяйствах. Например, в СПК Первомайске трудится на 8 комбайнах. В закромах уже более 2000 тонн зерна. Урожайность на полях этого хозяйства – 64 центнера с гектара. Важный ресурс – время – используют каждую погожую минуту. Инфляция в Беларуси во втором квартале 2026 года продолжает замедляться. Такой показатель фиксирует Национальный банк. Так, по итогам июля инфляция на уровне 4,3%, а в июле продолжилось снижение. Изменение потребительских цен в первый месяц лета относительно мая составило 0,3%. Напомню, в этом году прогноз по инфляции составляет не более 7%. К слову, темпы роста ВВП Беларуси во втором квартале составили 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители двух районов Минска предупредили о появлении неприятного запаха. Речь идет о Малиновке и Сухарево. Все из-за того, что с 4 по 8 августа запланировано проведение планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Работы не представляют угрозы для экологии города и здоровья минчан, заверили в Минскэнерго. Теперь новости наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Попкорн Ньюс.
1: Делюсь новостями. Одна американская компания решила оригинальным образом пригласить на собеседование соискателей. Желающим предложили набить себе татуировки с логотипом компании. Правда, это не дает стопроцентную гарантию, что человека сразу же наймут. Сделав себе нательный рисунок, ты просто получаешь возможность попасть на собеседование. Ну, а там уже боссы решат, подходишь ты или нет. Один из основателей компании устроил вечеринку после официального мероприятия и пригласил на нее тату-мастера. Любой гость, который соглашался набить вечную татуировку с логотипом фирмы, получал гарантированное интервью. Так и хочется сказать этому боссу.
2: Да ты что, старый? Очумел, что ли?
1: Тем не менее, 7 человек согласились на этот шаг. По словам директора, он и искал вот таких рискованных и сумасшедших людей, которые бы соответствовали команде. Кстати, тут же вспоминается другая история с татуировками. Не так давно в Москве известная сеть пиццерий обещала 100 бесплатных пицц ежегодно на протяжении 100 лет тем, кто сделает татуировку с логотипом компании. Один мужчина выполнил все условия и несколько лет действительно подтверждал наличие тату, чтобы получать свою пиццу. Однако в какой-то момент ему отказали. Он, естественно, обратился в суд, но, увы, рисунок на теле остался, а пиццы ему теперь не видать.
3: Обидно, согласен.
1: Но, возвращаясь к той американской компании, которая с тату на собеседование обещала пригласить, добавлю, там решили перестраховаться. И в короткие сроки все-таки предложили оплатить удаление татуировок тем, кто успел попасться вот на этот крючок. Ну и публично в соцсетях принесли извинения за такой безрассудный поступок. Хотя история уже горячо обсуждается и осуждается в соцсетях, так что репутейшн компания знатно подмочила.
4: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
0: Попкорн Ньюс. Новый трек.

0: понимание и обоюдная помощь помогут решить множество вопросов. Кстати, в личных отношениях тоже неплохо бы синхронизироваться. Луна проверит, насколько вы с партнером бежите в одну сторону. Ну, не нужно, конечно, серьезных разговоров о будущем, достаточно простого. Вместе ужин приготовить, на прогулку сходить, планы на выходные обсудить. Люди в этот день позитивно настроены, поэтому любое общение будет легким и непринужденным. Это хороший период для возобновления старых связей, завязывания новых знакомств. Луне сегодня понравится и порядок, так что можно разобрать, наконец, свою тумбочку, почистить память в телефоне, ну и, если время позволяет, провести генеральную зачистку своего пространства. Удачная пора для любых финансовых операций. Можно давать в долг, инвестировать, брать кредит. Сделанные в этот день рискованные денежные вложения принесут дивиденды, уверяют люди, составляющие вот эти прогнозы. Это хорошее время для крупных покупок, в том числе и для дома. Так что, если подытожить, можно сказать так. Сегодня отличный день, чтобы собрать компанию и двинуть куда-нибудь на шопинг. Остается только пожелать всем возможностей вот для такого вида отдыха.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Белорусский трек.

0: сегодня штормовое предупреждение. Красный уровень по югу страны. Максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов. Например, в Бресте сегодня как раз-таки плюс 36. Но и возможен кратковременный дождь. В Гродно плюс 30. Также кратковременный дождь с грозой. В Гомеле 32 без осадков. Такая же история в Могилеве, только уже 29 градусов. И в Витебске сегодня 27. В столице обещают 27-29 и без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

База центра регулярно пополняется. Что еще свежего появилось в нашей ротации, сейчас узнаешь. О нескольких новинках из нашего эфира прямо сейчас расскажу. Ну вот, например, уже в ротации трек «Push It» от Disco Lines, Mason и Princess Superstar. Последние два имени – главные авторы трека, поскольку еще в 2007-м диджей Mason, сидя за ноутом, на кухне написал танцевальный инструментал «Exida». На него диджей не возлагал надежд, но он возглавил британский чарт. А позже там появился речитатив «Princess Superstar», и мировые танцполы сдались. Спустя почти 20 лет обновленное звучание трек получил благодаря Disco Lines, и все это уже в эфире.

Такая классная новинка Live It All. Бельгийский продюсер Lost Frequencies вернулся вот с таким солнечным гимном. Теплый, оптимистичный, эйфорический хаос он нам подарил. В основе этого трека заразительный припев «Хочу жить, хочу чувствовать». Идеальная мантра для подпевания на фестивалях, для танцев на закате и для побега от рутины этим жарким летом.

Еще один свежак из нашей ротации — Бенни Бенасси, трек «California Dreaming». Забавная история у этой работы. Еще в 2003-м проект Royal Gigolos воскресил хит 60-х «California Dreaming» группы Mamas and the Papas. Многие тут же влюбились в модный саунд в стиле Бенни Бенасси, и итальянскому диджею постоянно прилетала похвала за крутой ремикс ретро-хитам. Только сам Бенни к нему никакого отношения не имел и был в ярости от того, что какие-то жиголо скопировали его оригинальный саунд. Ну вот в 2026-м Бенни Бенасси, видимо, решил поставить точку в этом вопросе и все-таки сделал свою версию совместно с мексиканским дуэтом «Dualité».

0: как сделать так, чтобы и твои земляки желали тебе еще больше международных успехов? Ну, Джази точно знает. Ирландская певица, диджей. Когда-то, несколько лет назад, ее сингл возглавил престижный чарт, и чтобы отпраздновать это событие, она влетела в один из дублинских пабов и сказала: «Все, ребята, угощаю, все за мой счет. Давайте вместе отпразднуем это событие». Ну, и теперь наверняка, когда ее земляки видят, что какие-то синглы Джази снова фигурируют в чартах, очень сильно желают ей успехов, чтобы еще раз вот отпраздновать все это в рамках бесплатной вечеринки и воспользоваться таким аттракционом невиданной щедрости от Джази. Ну, спасибо ей за трек Invisible. Идем дальше. Джоэл Кори, работа Whisper, прямо по курсу. А еще Skytech. Довольно скоро Армин Ван Бюрен и Глокенбах. И уже сейчас узнаем новости.
1: Новости.
2: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Александр Лукашенко накануне заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной кампании озимого сева. Экватор страны перешагнули. Купить все необходимое к школе быстро и с комфортом. Причем выбрать товары на любой бюджет. Ассортимент и наличие ходовых размеров держат на постоянном контроле. Уличных школьных базаров в этом году не будет. Спрос на них остается невысоким. Вместо этого все покупки к школе предлагают сделать в магазинах, Первом национальном торговом доме и фирменных магазинах отечественных производителей. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. Этим летом число бронирований жилья в белорусской столице выросло на 14%, благодаря чему Минск возглавил рейтинг зарубежных направлений. В топ-10 также вошли Гродно, Брест и Витебск. Самые дружные и счастливые. Стартует региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года 2026». Первых финалистов определят в Могилевской области. За право представлять регион в финале поборются 6 многодетных семей. Они стали лучшими среди 96 команд, участвовавших в районных отборочных турах. Конкурсанты расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе, а также презентуют социальный проект, посвященный Году белорусской женщины. Более 600 семей участвовали в отборочных турах по всей стране. Лидер по заявкам – Витебский регион. Финал пройдет в октябре в Минске. Цель конкурса – показать важность семьи, поддержать традиционные ценности и поднять авторитет родителей. Теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029 622 69 66. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Ньюсмейкеры.
1: Новости из мира шоу-бизнеса. Ну а героиней новостей стала Ариана Гранде. Дело в том, что певица объявила, что возьмет паузу в карьере. И причиной тому бесконечный хейт и давление со стороны публики. Действительно, в соцсетях огромное количество обсуждений ее изменившейся внешности. Так вот, Гранде возьмет длительный перерыв после завершения своего тура. Вот что говорят представители певицы. Она с нетерпением ждет завершения тура и хочет закончить его на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой. А затем взять заслуженный перерыв от публичной деятельности и выступлений, которые привели к постоянному вниманию со стороны общественности. Гранде также отказалась от участия в новой постановке известного мюзикла. А ведь еще во время промо-кампании фильма «Злая» в 2024 году пользователи соцсетей начали активно обсуждать фигуру и вес Арианы Гранде.

экстремальной худобы исполнительницы. Некоторые опасаются, что певица может страдать ментальными расстройствами и находиться на грани истощения. Это очень страшно, на самом деле. Ну и вот еще одна певица тоже пострадала от хейта. Юлия Савичева, наверняка помните такую, сказала, что берет паузу в соцсетях. Причиной стали постоянные

0: артистов. Я считаю, это неправильно. Прекращайте, хейтеры, успокойтесь. Найдите себе, в конце концов, какое-нибудь полезное занятие.
1: Ньюсмейкеры.

Tears for Fears в нашем эфире Rule the World. Управлять миром нам, конечно, никто не предлагает, но вот в мае в столице всем предложили управлять дверями в общественном транспорте. Ну, помните, да, доверили нам эти кнопки адресного открытия дверей, то есть пассажиры могли самостоятельно открыть дверь, нажав на кнопку, чтобы войти в салон и выйти из него. И это, разумеется, вызвало много споров, удобно это или нет. Ну что ж, теперь все. Работа теплых кнопок в общественном транспорте Минска временно приостановлена. Почему было принято решение, спросили опять же у минчан, провели опрос, нужна ли эта кнопка, и все, конечно, пишут, что голоса разделились поровну, но все-таки решили, чтобы не создавать неудобства, вернуть все как было, жать уже никуда не нужно, но будут еще следить за ситуацией, может быть, все вернется, появится больше объявлений, указателей, что делать, как поступить, потому что лично я сама однажды оказалась... Вот в такой ситуации, когда стоишь и смотришь, как баран, на эти закрытые двери, что делать и что происходит, не понимаешь, а потом вспоминаешь только, а вот оно в чем дело. Ну, вот такие вот новости, так что иметь

0: ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-1».

0: экстремальной жары страну уже накрыло, и в это с легкостью верится, мы уже такое проходили. Кстати, говорят, в четверг до 40 градусов кое-где будет наблюдаться. Но пока разберемся с сегодняшними показателями. В Бресте 36 градусов с кратковременным дождем, в Гродно плюс 30, тоже осадки маленькие с грозой в перспективе. В Гомеле 32, в Могилеве 29, в Витебске 27, в столице сегодня 27-29, и в этих городах без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Планет Экспресс. За этим псевдонимом стоит электронный продюсер Джозеф Манзоли из Торонто, ветеран инди-сцены. А начинал он вообще как джазовый музыкант, а теперь, назвавшись межпланетным экспрессом,

летом вместе с Джонасом Блюм. Его работа Girl впереди. Cat Dealers с новинкой Test Drive на горизонте.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: В эфире Jonas Blue и его работа Girl. А вот нам, девочкам, девушкам, женщинам нравится... хорошо танцующие мужчины. Это об этом говорится в исследовании. Подсознательно дамы выбирают партнера, которые гармонично двигаются. А как это гармонично, даже показала одна ИИ-модель. Выпустили видео, где наглядно показан пример. Какие движения нужно мужчине выучить, как двигаться, чтобы покорить даму. А вот кто больше любит танцевальную музыку, мужчины или женщины, к сожалению, неизвестно. Видимо, нужно еще провести какой-то опрос. Тем не менее, у нас такой музыки хватит на всех. Будьте спокойны и идем дальше в Горгон Сити. Впереди. А еще Disco Lines. Ну и услышим работу Зореньки от Ники Фокса и Полюр. Все это лови в эфире Центра ФМ сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Полковник Виталий Наркевич освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Главная тема этих дней для всей страны уборочная. От ее итогов зависит продовольственная подушка безопасности и финансовая стабильность, поскольку экспорт сельхозпродукции дает весомую прибыль. Жаркая погода ускорила созревание зерна, и аграрии работают на максимальных скоростях. Есть все основания рассчитывать на высокий результат. Нужна лишь полная мобилизация сил и ответственность. Пожар в Гомельской области локализован, но спасатели МЧС продолжают работу. Действуют быстро и комплексно. Огонь захватил 5 гектаров леса. К очагу невозможно подъехать, потому в небе вертолет Ми-17. С воздуха сброшено 54 тонны воды. Усложняет работу заболоченность местности. Справляться с пожаром помогают и сотрудники лесхоза. До старта отопительного сезона осталось меньше 2 месяцев. Паспорта готовности оформлены примерно на треть объектов. В этом году особый упор сделан на электронный документооборот. Планируется, что в цифровом виде будет зарегистрировано не менее 40% паспортов. Теперь новости наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону чемпионата КХЛ и формирует состав. Пробный контракт с клубом заключил защитник сборной Беларуси Даниил Бокун. 30-летний игрок обороны уже выступал за «Динамо» на протяжении двух сезонов. Также играл в «Торпедо», «Северстали» и «Ладе». Всего в КХЛ Даниил Бокун провел 228 матчей и набрал в них 33 бомбардирских балла. Сирена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире ВТА-1000 в Цинциннати. Американские теннисистки получили специальное приглашение от организаторов. Турнир пройдет с 13 по 23 августа. В последний раз сестры Уильямс выходили на корт вместе на открытом чемпионате США в 2022 году. Тогда они уступили в первом же круге. Тем временем старшая сестер Винус завершила выступление на открытом чемпионате Канады в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка проиграла уже в первом раунде турнира. Велогонщиц подозревают в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики. Участницы используют специальные подкладки. Подобная имитация изменяет поток воздуха вокруг тела. Исследования доказали, что искусственно увеличенная грудь экономит спортсменкам минимум 78 секунды на каждом километре. Сопротивление падает на более чем 3,5%. На женской велогонке Tour de France команды просят регламентировать правила проверки участниц. Один из вариантов – осмотр в закрытой палатке после гонки. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Продолжение часа на центре Hayden James, We Could Be Love. Ради любимого питомца многие хозяева готовы совершить любые подвиги. Вот сейчас завирусилась одна история одного хозяина. Его такса боялась оставаться дома одна, и на помощь пришел манекен. Собака страдала, потому что не могла спать одна. Успокаивалась только, когда был хозяин и когда она сидела у него на руках. Так вот, владельцы посадили в гостиной куклу в одежде главы семейства, и это сработало, даже сняли видос. Совершенно спокойно на манекене собака засыпает, лежит, ей спокойно, комфортно и хорошо. И теперь, когда никого нет дома, такса сидит только там. Молодцы, смекалка сработала. Но если тебе вдруг станет скучно, не нужно покупать никакие куклы, никакие манекены не понадобятся. Мы всегда составим тебе компанию. Морально-музыкальную поддержку тоже гарантирую. Это Центр ФМ, белорусская танцевальная станция. И если ты как раз-таки именно такие ритмы обожаешь, то все. Оставайся именно с нами. А слушать нас можно не только в FM-приемнике. На помощь придет умная колонка. Достаточно сказать: «Алиса, включи Центр ФМ, и мы с тобой».
1: Реклама.
2: Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.
3: На-на-на-на.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр FM.

0: такая ситуация. Сегодня жарче всего в Бресте, до 36 градусов. В Гомеле 32, в Могилеве 29, в Гродно 30, в Витебске 27, в Минске сегодня 27-29 со знаком плюс. Есть кое-где и небольшие дожди. Например, в Гродно и Бресте кратковременный дождь и даже, возможно, гроза. В остальных городах вещание Центр ФМ без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

ты был уверен, что нет ничего дороже золота, то есть новость для тебя. Российские ученые нашли неизвестный науке минерал. Он дороже золота. Его назвали кольским ашкрафтином. Минерал крайне редкий, имеет невероятно причудливую форму, напоминает прозрачного морского ежа с десятками иголок и розоватым оттенком. Стоимость его достигает $145 за миллиметр. Его кристаллическая решетка признана одной из самых сложных среди всех известных науки минералов. Но пока ученые радуются своей находке, вот что мы нашли для своего плейлиста. Алок и Дженнифер Лопес со свежей коллаборацией прямо по курсу. А еще Рехэб готов составить компанию.

0: бодрого и продуктивного дня тебе в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

0: В эфире Боб Синклер и Кайза «I Can Wait». Особой нетерпеливостью отличаются и любители нашего позднего эфира, когда звучат авторские диджейские радиошоу. Но оно и понятно, это же невероятно удобно, когда вот так на одной волне ты можешь послушать эксклюзивы, премьеры, свежие треки любимых мировых диджеев. Ежедневно лови вот эти подкасты диджейские. Что касается сегодняшнего дня, то свежий эпизод «Estate of Trance» от Армина Ван Бюрена будет сегодня вечером. Ну а чтобы быть в курсе всех выходящих в эфир программ, радиошоу, подписывайся на наш телеграм-канал «Центр ФМ». Ежедневно мы все и анонсируем, ничего не пропустишь. Ну а далее здесь Биби Рекса, Дэвид Гетта. Встречай в компании «Мисс Моник». И вот-вот с нами Анотр. Talk to You называется работа. Послушаем ее обязательно, но после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Тема создания в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание президента Беларуси Александра Лукашенко. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Глава государства в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное значение. Мошенники открыли охоту на водителей. Теперь рассылают фишинговые СМС. Жертве приходит ссылка якобы для оплаты штрафа за парковку. Ведет она на поддельный сайт личного кабинета в системе ЕРИП. Там аферисты предлагают заплатить 40 рублей и оставить данные карты. Делать это категорически нельзя. Когда свои неудачи, так и хочется списать на внешние факторы. Латвия сегодня рассмотрит полное закрытие границы с Беларусью. Об этом заявил глава правительства республики. По его словам, страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции. О чем конкретно идет речь, ожидаемо не уточнил. Последний пограничный пункт между Латвией и Беларусью закрыт с 31 июля. В столице идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Уроки аномально холодной зимы учтены. Сегодня все службы работают на опережение. Топливные запасы созданы, а оформление паспортов готовности вышло на финишную прямую. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Ученые из Колумбии и Перу выяснили, что люди чаще выбирают психотерапевтов с привлекательной внешностью, даже если их профессиональные качества не выше, чем у других специалистов. То есть открывать свою душу симпатичному человеку приятнее и проще. И неважно, есть ли у него диплом вообще. Может быть, в этом и как раз есть ответ на вопрос, почему так популярны вот эти псевдоспециалисты и советчики в соцсетях. Ну, к тому же с фильтрами и улучшайзерами любой обретет модельную внешность. Ну, впрочем, авторы этого исследования призывают не делать далеко идущих выводов. Участники эксперимента выбирали психотерапевтов в гипотетической ситуации, а не перед реальным началом терапии. То есть они всего лишь моделировали себе вот эту вот историю. Кроме того, в исследовании участвовали в основном студенты из Колумбии и Перу, поэтому результаты могут отличаться в других странах. Ну, кому доверять свою душу, личное дело каждого, главное, что уши ты свои доверил нам и быть им в тонусе. Никак иначе. Это же белорусская танцевальная станция Центр ФМ. Здесь скоро Сати, Сика Индивидуалс и Дэвид Гетта вместе с Биби Рексой.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Белорусский трек.

Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Новый трек.

0: еще раз о том, где нас сегодня поджарит, точнее, каким образом. В Бресте до 36 градусов, в Гомеле 32, в Гродно 30, в Могилеве 29, в Витебске 27. В столице сегодня 27-29 со знаком плюс, почти везде без осадков. Но в Бресте и Гродно зонтики могут пригодиться. Кратковременный дождь с грозой в перспективе. Отличного продолжения дня!
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

Нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Локомотив для всей системы образования, науки и прикладных технологий. Таким видит новое образовательное учреждение президент. Создание Академии интеллектуальных технологий сегодня обсуждается на совещании у главы государства. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы и человеческий потенциал молодежь такому пути следует в Беларусь. Участники совещания, руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Несмотря на погоду, аграрии рассчитывают на высокий результат, не ниже прошлогоднего. Задача только добавлять. В числе первых областей-миллионников Брестская и Минская своими достижениями гордятся и в хозяйствах. Так, в СПК Первомайский трудятся на 8 комбайнах. В закормах уже более 2000 тонн зерна. Урожайность на полях этого хозяйства 64 центнера с гектара. Важный ресурс – время. Используют каждую погожую минуту. Инфляция в Беларуси во втором квартале 2026 года продолжает замедляться. Такой показатель фиксирует Национальный банк. Так, по итогам июля инфляция на уровне 4,3%, а в июле продолжилось снижение. Изменение потребительских цен в первый месяц лета относительно мая составило 0,3%. Напомню, в этом году прогноз по инфляции составляет не более 7%. К слову, темпы роста ВВП в Беларуси во втором квартале составили 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители двух районов Минска предупредили о появлении неприятного запаха. Речь идет о Малиновке и Сухарево. Все из-за того, что с 4 по 8 августа запланировано проведение планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Работы не представляют угрозы для экологии города и здоровья минчан, заверили в Минскэнерго. Теперь новости наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Потребителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

поддержка. Новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, Right Now.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями, в этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Вы слушаете «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Новости.
1: На совещании у президента Беларуси по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Как доложил министр образования, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Министр образования отметил, что упор в Академии будет сделан на получение реального эффекта для экономики. Подготовка станет осуществляться в области естественных наук и инженерных технологий. Купить все необходимое к школе быстро и с комфортом, причем выбрать товары на любой бюджет. Ассортимент и наличие ходовых размеров держат на постоянном контроле. Уличных школьных базаров в этом году не будет, спрос на них остается невысоким. А вместо этого все покупки к школе предлагают сделать в магазинах, Первом национальном торговом доме и фирменных магазинах отечественных производителей. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. Этим летом число бронирований жилья в белорусской столице выросло на 14%, благодаря чему Минск возглавил рейтинг зарубежных направлений. В топ-10 также вошли Гродно, Брест и Витебск. Самые дружные и счастливые стартует региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года 2026». Первых финалистов определят в Могилевской области. За право представлять регион в финале поборются 6 многодетных семей. Они стали лучшими среди 96 команд, участвовавших в районных отборочных турах. Конкурсанты расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе, а также презентуют социальный проект, посвященный Году белорусской женщины. Более 600 семей участвовали в отборочных турах по всей стране. Лидер по заявкам — Витебский регион. Финал пройдет в октябре в Минске. Цель конкурса — показать важность семьи, поддержать традиционные ценности и поднять авторитет родителей. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями. В этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

Новинки эфира на центре. Диуди и Поппи Боско Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Президент Беларуси провел совещание по вопросам создания Академии интеллектуальных технологий, локомотив для всей системы образования, науки и прикладных технологий. Такие видят новое образовательное учреждение президент. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы, человеческий потенциал, молодежь. Такому пути следует Беларусь. Уличных школьных базаров в этом году не будет. Спрос на них остается невысоким. Если нужная вещь не оказалась в наличии, магазин оформит дополнительный заказ. Для покупателей действуют скидки. Молодых литераторов приглашают к участию в конкурсе «Мост дружбы». Творческий проект был запущен в 2012 году. За 14 лет он стал важнейшей творческой площадкой для начинающих авторов из России и Беларуси. Принять участие в конкурсе могут граждане России и Беларуси в возрасте от 16 до 35 лет. Каждый участник должен предоставить только одно произведение, которое ранее нигде не публиковалось и не участвовало в других конкурсах. Это может быть рассказ, новелла, очерк или эссе. Арина Соболенко стартует со второго круга турнира ВТА 1000 в Торонто. Соперницей белорусских будет японская теннисистка Маюко Учижима, которая занимает 107 место в мировом рейтинге. Матч состоится 5 августа в 2 часа ночи по минскому времени. Около 16 тысяч семей в Минске получат единовременную материальную помощь к школе. Выплата единовременной материальной помощи к началу учебного года стартовала 3 августа. Для получения выплаты родителям нужно обратиться в учреждение образования с заявлением и необходимыми документами. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями, в этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: что вы услышали на Центр FM, а что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: На совещании у президента Беларуси по вопросам создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Как доложил министр образования Андрей Иванец, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Специалисты полагают, что при массовом наборе эти экспериментальные программы не дадут должного эффекта. Автопробег дороги Славы накануне прибыл в Минск. Участники почтили память героев у монумента Победы, возложили цветы и поклонились вечному огню. Вспомнили героев Великой Отечественной войны и вновь доказали. Нынешнее поколение помнит подвиг героев. В этом году среди участников не только молодежь, но и представители музыкальных коллективов. Участники из Беларуси впервые участвуют в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. В Астане со 2 по 8 августа проходит 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту. В этом престижнейшем мировом состязании, которое объединит 600 участников из более чем 100 стран, впервые принимает участие национальная команда Беларуси. Готовность более 95%. Строительство Национального музея Беларуси вышло на финальный этап. Внешний облик здания почти готов. Остался последний элемент – шестой барельеф. Его установят в ближайшие дни. Благоустройство прилегающих территорий тоже на финише. Последние штрихи по укладке дорожек и озеленению. Аграрии идут к своей цели. Каравай страны уверенно приближается к 5 миллиону тонн зерна. В числе первых регионов-миллионников – Брестской и Минской области. Вскоре эту отметку возьмет Гродненская. Страна рассчитывает на урожай не ниже уровня прошлого года. На помощь аграриям пришли не только спасатели, но и сотрудники МВД. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси создается Академия интеллектуальных технологий, обучение в которой будет доступно самой широкой аудитории – от выпускников школ до состоявшихся ученых. Для последних предусмотрена возможность поступления в аспирантуру. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник по итогам совещания у президента, информирует Белта. Первые каравай-миллионники уже во Дворце независимости Брестской и Минской области доставили символы своего миллионного намола в зал торжественных церемоний. Совсем скоро к ним присоединится и Гродненская область. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 96 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, а также запрещено разводить костры. Глава НОК Беларуси поздравил Василину Хандошко с завоеванием наград чемпионата Европы по водным видам спорта в артистическом плавании. Виктор Лукашенко отметил, что триумф на континентальном форуме в Париже – результат дисциплинированного труда, наточенного мастерства, артистизма и грации спортсменки. Он пожелал Василине дальнейших успехов, ярких программ, сил и вдохновения для новых высоких достижений. Государственный таможенный комитет Беларуси предупреждает о появлении в интернете опасной фишинговой ссылкой. Мошеннический ресурс получил название «Система управления очередью таможенного оформления» и выполнен на достаточно высоком уровне. Данные на нем синхронизированы и частично подтягиваются с официальных государственных ресурсов. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Центр FM. Новинки эфира на Центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 207-72-00.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: Завтра во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Новости.
1: Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий была вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. В дискуссии были приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми и одаренными людьми. В Минской области завершается подготовка школ к новому учебному году. 495 учреждений общего среднего образования получат паспорта готовности к началу учебного сезона. С начала лета в половине школ провели текущий ремонт, еще в шести капитальный. На соблюдение норм безопасности зданий, прилегающей территории, проверяют санслужба МЧС МВД. Также 48 учреждений Минска примут участие в пилотном проекте и перейдут на электронные дневники отечественного производства. Главная тема этих дней – уборочная. От ее итогов зависит продовольственная подушка безопасности и финансовая стабильность. Жаркая погода ускорила созревание зерна, и аграрии работают на максимальных скоростях. Есть все основания рассчитывать на высокий результат. Нужна лишь полная мобилизация сил и ответственность. Намерены собрать не меньше 11 миллионов тонн зерна. Самые дружные и счастливые стартуют региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года 2026». Первых финалистов определят в Могилевской области. За право представлять регион в финале поборются 6 многодетных семей. Они стали лучшими среди 96 команд, участвовавших в районных отборочных турах. Конкурсанты расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе, а также презентуют специальный проект, посвященный году белорусской женщины. Более 600 семей участвовали в отборочных турах по всей стране. Лидер по заявкам – Витебский регион. Финал пройдет в октябре в Минске. Цель конкурса – показать важность семьи, поддержать традиционные ценности и поднять авторитет родителей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону чемпионата КХЛ и формирует состав. Пробный контракт с клубом заключил защитник сборной Беларуси Даниил Бокун. 30-летний игрок обороны уже выступал за «Динамо» на протяжении двух сезонов. Также играл в «Торпедо», «Северстали» и «Ладе». Всего в КХЛ Даниил Бокун провел 228 матчей и набрал в них 33 бомбардирских балла. Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире ВТА 1000 в Цинциннати. Американские теннисистки получили специальное приглашение от организаторов. Турнир пройдет с 13 по 23 августа. В последний раз сестры Уильямс выходили на корт вместе на открытом чемпионате США в 2022 году. Тогда они уступили в первом же круге. Тем временем старшая сестер Винус завершила выступление на открытом чемпионате Канады в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка проиграла уже в первом раунде турнира. Велогонщиц подозревают в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики. Участницы используют специальные подкладки. Подобная имитация изменяет поток воздуха вокруг тела. Исследования доказали, что искусственно увеличенная грудь экономит спортсменкам минимум 78 секунды на каждом километре. Сопротивление падает на более чем 3,5%. На женской велогонке Tour de France команды просят регламентировать правила проверки участниц. Один из вариантов – осмотр в закрытой палатке после гонки. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов. Этот код не подобрать, его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем, судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
0: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Русский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: making a fire.
1: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

FM. Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не

0: Новости.
1: Президент Беларуси провел совещание по вопросам создания Академии интеллектуальных технологий, локомотив для всей системы образования, науки и прикладных технологий. Таким видит новое образовательное учреждение президент. Создание Академии интеллектуальных технологий сегодня обсуждался на совещании у главы государства. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы и человеческий потенциал молодежь такому пути следует Беларусь. Уличных школьных базаров в этом году не будет. Спрос на них остается невысоким. Вместо этого все покупки к школе предлагают сделать в магазинах. Если нужная вещь не оказалась в наличии, магазин оформит дополнительный заказ. Для покупателей действуют скидки. Молодых литераторов приглашают к участию в конкурсе «Мост дружбы». Творческий проект был запущен в 2012 году. За 14 лет он стал важнейшей творческой площадкой для начинающих авторов из России и Беларуси. Принять участие в конкурсе могут граждане России и Беларуси в возрасте от 16 до 35 лет. Каждый участник должен предоставить только одно произведение, которое ранее нигде не публиковалось и не участвовало в других конкурсах. Это может быть рассказ, новелла, очерк или эссе. Арина Сабаленко стартует со второго круга турнира ВТА 1000 в Торонто. Соперницей белорусской будет японская теннисистка Маюко Учижима, которая занимает 107 место в мировом рейтинге. Матч состоится 5 августа в 2 часа ночи по минскому времени. В Беларусь пришла аномальная жара. Сегодня температура достигает 36 градусов, в ближайшие дни до плюс 40. Такая погода мгновенно сказалась на обстановке в лесах. Высокие температуры, пересохшая подстилка и отсутствие осадков в разы увеличивают риск возгорания. Все очаги специалисты стараются обнаружить на самой ранней стадии. Новости компании. В Минске состоялась 12-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: FM. Погода на центр FM.
1: Завтра во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на центр ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: На совещании у президента Беларуси по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Как доложил министр образования Андрей Иванец, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Специалисты полагают, что при массовом наборе эти экспериментальные программы не дадут должного эффекта. Автопробег «Дороги славы» накануне прибыл в Минск. Участники почтили память героев у Монумента Победы. Возложили цветы и поклонились вечному огню, вспомнили героев Великой Отечественной войны и вновь доказали – нынешнее поколение помнит подвиг героев. В этом году среди участников не только молодежь, но и представители музыкальных коллективов. Участники из Беларуси впервые участвуют в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане. Со 2 по 8 августа проходит 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту. В этом престижном мировом состязании, которое объединяет 600 участников из более чем 100 стран, впервые принимает участие национальная команда Беларуси. Готовность более 95% строительства Национального музея Беларуси вышла на финальный этап. Внешний облик здания почти готов, остался последний элемент – шестой барельеф. Его установят в ближайшие дни, благоустройство прилегающих территорий тоже на финише. Последние штрихи по укладке дорожек и озеленению. Белорусские спецназовцы прибыли на участие вершины братства 2026 в Казахстане. Формируются сводные разведывательные отряды. Завтра открытие учения, после которого военнослужащие выполнят траверс горной местности и приступят к практическим задачам. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Алиса, включи Центр FM. Новинки эфира на Центре. Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM». Wasting nights.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Новый трек.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Далее Армин Ван Бюрен, Estate of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
3: Are you guys ready for a State of Trance?
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, центр FM по вторникам в
2: 22:00. For all the best.

центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой и замечательной музыки. Свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: ивенты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. Stay tuned for more. A State of Trance.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре. Категория 16+. Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Diablo.
1: Don Diablo. Hexagon Radio.
2: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр FM».

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

prophecy. Our burning.